0: Не знаю, не поняла.
1: Я это же целого.
0: А мне же лучше плакать из людей, и каждый на сайте все не
1: может. Я плохо.